жоот кулэрпалуллуни аперифу аа илуммарпунга ярнартаарутта жоатмик атекалаарпу сивуллэрмик атаатами атерияаник атекариаарпу сорфиа сивулэрсуифу уванга паниктаарумаллунга кулэрингилуиннарпара паниктаарутта сорфиамик атекалаарпу анаанангата паниа атинга паниаттигут кайусинекарниарма агеккартинилу илуитсоруутигиумаагаттигут утоққалеқутталу уллут оқумаиликпата таассама оқиллисартарумаарпайт қинуариаттиниллу тунияунитсиннут эққауматсуликсауниармат кигуваттинну жуатаймаат оқарлунилу нулиана эқиппаа қуммоиннарлу қуялинеқарлуни сеқинеқталиммат налаа иккумайутут илерлунинугулерпоқ силанипайтсоқ таввалукку қорлорпалуа қорлорнарпалуа қататсиумиллуни суорлулуунниит паангат ниллилерто уллут каангиуппут қитунгартаарнissatik сули унгасингмат жоат синигвилиулерпо сорфиали ниуверами аннораасамик саналерпо қалипаалиорлуни таймаилиорпук паниктаарнерсани қуларингиннамиу аапалуктумик аннораалиорпо игликсангалу инақугиваллаалерамиу қапилиорпаа таутунгуарлунилу инуксангата атигунигит канок инекулартигиумаарту ижигиуманнартигиумаарторлу уллу илаганник жуат синигвиарак инекунартоо инерсималлугу эққуппаа инекунарпалааққингмат айппарик исимақатигиппу миарартаарнissatik тунгаани миарингуамик инуктарсиумаллугу тамармик ниувэрфилиарпу кенерамиллу миарингуамик инекунартумик ниувэрпу агеқаутиллугулу синик вилиаминуллу иннартиллугу упенгассалерпоқ иджеқаангиорпоқ сила иджангиарталерпоқ апут аутталерпоқ иллиоқаангит кутуппалерпут атаалу тасеқақарпалерлуни нувиугаит игалаа киллингани иллууллу саққаани такуксаутталерпоқ уннуккут таммаққиттарпут асиуарлутик уллу илаганник апут уллуутиллугу аусималаарлуни уннуккун кэкилерлуни сорфиа эрроортамани аиллерлуни анигами исериарторлуни куайппо сеэккуммани туллуни наамигуллу аанернини малугива ярнгайннарли икпигиянга қаангиуппо уннукку иннарамик уллаангориартулертиллугу сорфиа наармини икпигусулерпо ярнгайннарлу уингата нунасиутимут аияақува наппарсимаппингмут исерамик ярнисулермат жоат нулиана қимагнеқ сапилерпаа наппарсимавингми илагиинналерпаа таввани наппарсимавингми ернититауниалерпоқ накорсаалу нагминеқ наюппоқ жоат нулиани миарартаарниалермат агагитигутигуммива сорфиа илунгерсуагалуарлуни уини қивиартарпаа қиланааллармиллу қунгуйуулаарпаллуни миарақ аниваллаарпоқ сорфиа уинеқивиарамиу асингортортакуваа илингиллу асингорлутик соорлулуунний таартингаяарту аннеасиути амма қивиарамиу амма аллангорто миарарлоқиарпалунгила сорфиалу аннеасиут такуваа инимут асианут аниё аннораани аторлунигит таввалу жоат қасуллуни иксиваутарму инги қивиарами қунгаттумагалуарпоқ уумилаатуиннарпорли таманна сорфиа саймаджутигиюннеэрпаа паасигамиу қитунгартаани қиланаариани уумагиммат таймаиллуни кангаалуарнермут илисимаюннеэрпоқ кингунеагут накорсаа мисиксулерамиу уқаутиваа инуусилимаарни миарарсартаасуэрпутит сорфиа сивитулаартумик наппарсимавингмиилаорлуни асуилаа ангиқарпоқ арторсагалуарпо кисиани уини уппек уинилу уппертугамик нериунингат асеругалуарпо кисиани уппернитик атавигиатуиннарпаа атугарлиорнериангаталу таматума атакатигиинига пеортикканнермагу сулеқуммут таликсаутигивайт налунгила атаататик қилангмиссоқ тупиннартуккут ингерлатиссисартоқ аққутиксаит санеққуннеқарсиннаунгитту аақ қисортангиллу паасинартоқамиттук

Look good. Also need to success on me your CBC Okiltakuna wrote a coughing at the good Karuni Ovanga Karen Pikuyak Akriksui Yigilugu Isabel Katokak Ulumi Pingayuat Okio the Road 14, 2026 Pigaro de Ginertavut Okausi Tuking it Okaramang Nerlugit Amatok Dana Inuktitut Ilise Yuyok Inuit Kauyimaya Tokanginit, Dekane Pekosil Revingmit Nibilio Tausimangmat Dana Niliet Ner Lutigun Dana Tok Angayokar Yoyok Inuit Heritage Trust Gunnut Tamansuminga Pilereanginit Okausa kaktilugo amaro pangnao tinit. Kisumi pangnak semang mangat. Tusak biginer lutigo. Kimmerumit bivalia yuriri yikang neagata. Amataok nepitokangmit innangmit dekani ikpiak jung meumit. Unikak to kaktilugo. Nunao katjianu ngao nerilaw semayangan nit. Tusak neer luta. Tusak nakatang neeril lutaro. Tunga suter lusi. Niglasuro yukatak paliratok tamani ikarungni. Ullumi uyuk. Niglasuro yukilluni kanuing illunilu. Taakua ukarimaa katak takka. Bigi ako tiginia katigu. Ukausi itukingit sivullak baak ukausak titakaktaw simayok. Innak taktok. Inuk sinigumaraktok iglar mo agone innaqtarpoq. Nanuq inugmit kiigiarigaayoq neaqone uvertikkuniuk innaqtarmiyoq. Inattigayuktoq inuk aullarnialeraangami pequteqqarumagayuktoq nunaringnillu qanuileoqateqqarumagayuktoq inattigayuk. Innaqtiq simayuk. Qamutiik napungaangit tungayuk innaqtiq simavuk. Inattiyuk inuk aullarniarluni peqateqqarumayuk nunalignillu qanuileoqateqqarumayuk inattivuq. Innaqtuq inuk sinigumaleruni iglermiilertuq innaqpuq. Ingnaktuq uyarangnik aumaakkertasuunik qorsuuyartunik igluktut tigumiarluni taassumaa tigumiartangata ataani qiyuktaat panittiartut toquringayut ikkiri guminartut ilisimallutik taakkununga uyarangnit kasuk Taktitilluni aumaakkertarningannut ikittinasuktuq ingnakpoq. Innaartuq qimmiup kingulleermi iglua qummuktillugu qattiktumut quiyuq innaarpoq. Innaartuqtuq innaarummit majuqarsimayuq innaartuqpoq. Nattermit innarmit neriyuq innartormiyuq. Innaqtaq nunali nunalignit angeqqariyauyumillu angeyuklerpaanguyuq innartauvo. Inatauyuq inuk aullaqatigiyauyumayuq pilereqatigiyauyumayurluunni inatauvoq. Inattarnertuq inuk aullaqatigiyauyumayaraangami pilereqatigiyauyumayaraangamiluunniit qanutuinnaq iqiasugunnangittuq inattarnerpoq. Inattarningittuq inuk aullaqatigiyauyumayaraangami pilereqatigiyauyumayaraangamiluunniit qanutuinnaq iqiasugayuktuq inattarningilaq. Kisutuinnarmit pitsuteqqagayuktuq iqiasungnerminut.
иннартарит нунарит ауллерсимаюллуунниит ангаюкллерпаартақарпат иннартақарпут иннагиттут ауллартут иннармит илақарлутик илагингитаралуааминик иннаггерпут иннармиутақ соқусеқ иннарортоқ туккуминииллуни иннармиутаувоқ иннармиттанга инууп санаянит иннартитут санаугангатут аақиттиартигиппагу иннармиппаа иннармуартоқ нуналигнит ангиюкллерпаамут упагутиёқ иннармуарпоқ иннармоқтоқ канутуиннак силаеқкоқ торони перхоақигунилуунниит перхоақиффиуллуаққуйингиттумиллуунниит таймейлертоқ иннармооқпоқ иннармоолертоқ иннақ инутоқаунэрмут пиккалертоқ силаеққуйиумиллу оқаусеқақартартоқ илеққусеқалерторлу иннармоолерпоқ иннарнииттоқ иттормит нигиурмиллуунниит иннаууюнит наюгақартоқ иннармииппоқ иннарнуартериоқ инук неқинит иннаунернит пияуниартуник аатериоқ иннарнуартоқ иннарнут упагутжоқ иннарнуарпоқ иннарсиут аннораа пеқутилуунниит сорусерсиутаунгиттоқ иннарсиутаувоқ иннарсиси аглу имартуллуни пуккиттуяангуйоқ иннарсисиувоқ нунарджару иннармут аглугияуйоқ иннарсисиунмиёқ тава оқаусииттукингит қауппат атчигингитангиннит оқалимаакканнилааривнга